0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Газирана минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5 107.5 060 6444 780.